гойст нэкэм би арун тэтэ прахтэни чилкүлэ кэнэкэм нэкэм би сэрт касина утхэвэна кэнэ кэвэна кэнэ вэнэ кэм би сэрэн тэтэ кэрэки чилкүлэ кэнэ кэтиуэна кэм би алё кэмэ чивэна кэнэт уэна кэм пэнк акини сэрт снян чилкүлэ кэнэ кутхэвэна кэн кэвэна кэнэ вэнэ кэм би ой тэпт аси сапуна кэуилта алма кэнтэ тэнэ чилкүлэ кэнэ кэкэпах кун алала сэсина вэ амбарунак хурд сиса сарт апкараэкста ари чечурх чикасси манан каракани чечурхс катунага сапаскири печага курна кан хани утхит такина кар анта учуйту кина кар утхипана нисхил куля канак алю кама кива курна кан кхат стаки маймай чикана кан хил куля канак ниа сарт асип каракстан такам сил куля кам сап караксани чатхо кабилис